Top Radio. All time favorites.

хочешь знать, где мы? Я запрещу тебе молчать, я разобью твои стены.

0: ты слышала, что Биг Банк платит своим клиентам?
1: Что делает Биг Банк?
0: Платит своим клиентам.
1: Биг Банк платит своим клиентам?
0: Да, Биг Банк платит своим клиентам.
2: Да, все верно. Теперь Биг Банк предлагает повседневные банковские услуги и платит тебе 2% годовых за остаток на твоем счету. Биг Банк. С условиями можно ознакомиться на bigbank.lv.
3: Включаем сниженные цены. С понедельника в Lidl. Молоко ультрапастеризованное 1 литр 55 центов. Сыр нарезанный 1 килограмм 3,99. И Coca-Cola, Fanta или Sprite 1 литр 99 центов. Lidl. Стоит того.
4: ТВ3 Групп и Доктор Клоун приглашают. Присоединяйся к команде докторов-клоунов. Подай заявку в школу докторов-клоунов до 10 июля и помоги маленьким пациентам выздороветь. Ведь маленький красный нос способен разрушить огромные горы печали. Подробнее узнай на сайте доктора-клоуна или посети drclowns.lv.

0: Lidl предлагает Итальямо. Неделя итальянской кухни. Итальянские вкусы возвращаются с 29 июня. Сыровяленая ветчина прошутто круда 1 килограмм 13,99. Вяленые помидоры 100 грамм евро 99. И тирамису 2 по 80 грамм евро 89. Попробуй мир на вкус вместе с Lidl. Lidl стоит того.
1: Латвияй ir darītāji, dzīves skolotāji, glābēji, iedvesmotāji. Mums ir savi Latvijas lepnumi.
2: Tā vienkārši ir jādara. Mēs tā darām.
1: Kurš ir tavējais? Palīdzi vairot labo. Pastāsti par savu Latvijas lepnumu visiem. Sūti vēstuli vēl šonedēļ uz Latvijas lepnums LV.
3: А у тебя так было? Забираешь машину из сервиса, а ее помыли и вычистили. А у тебя так было? Гостиница дает номер лучше, чем ты бронировал. А у тебя так было? Мастера делали ремонт в гостиной, а заодно починили протекающий кран в ванной. В жизни должны быть моменты, когда получаешь больше, чем ожидал. Мы называем это эффектом Big Bang. Big Bang – твой домашний банк. Подробнее на BigBank.lv.
0: Ого, такие свежие! И по такой хорошей цене это того стоит! На этой неделе в Lidl. Нектарины 1 килограмм 2,29. Свиные ребрышки 1 килограмм 4,49. И обезжиренный творог 500 грамм с Lidl Plus евро 85.

0: На этой неделе в Мего особенно выгодно. До 12 июля в магазинах Мего куриные ножки Тякова только €69 и творожные сырки Магия 39 центов. Мего. Просто, удобно, рядом.
1: Salgas saļais krekeriņš. Laiks uzkodai. Laiks saļajiem krekeriem. Nogaršo kraukšķīgos salga krekerus un rendē izsalkumu, lai kur tu būtu.
2: Salga. Включаем сниженные цены. С понедельника в Lidl. Молоко ультрапастеризованное 1 литр 55 центов. Сыр нарезанный 1 килограмм 3,99. И Coca-Cola, Fanta или Sprite 1 литр 99 центов. Lidl. Стоит того.
3: Vēlies biezākas lūpas ar izteiktāku pacēlumu? Vēlies, lai tevi pamana, taču nevēlies iedziļināties detaļās? Esi laipni gaidīta uz filera injekcijām ar nesterilu adatu. Strutojoša stafilokoku infekcija liks visiem ieplest acis šausmās.
4: Slimību profilakses un kontroles centrs atgādina. Pārbaudi.

0: 7bet. Весь июль следите за матчами клуба Высшей Лиги Латвии «Супернова». В сезоне Высшей Лиги Латвии поддерживает 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
1: Ого, такие свежие! И по такой хорошей цене это того стоит! На этой неделе в Lidl. Нектарины 1 килограмм 2,29. Свиные ребрышки 1 килограмм 4,49. И обезжиренный творог 500 грамм с Lidl Plus евро 85. Lidl. Стоит того!
2: Vision Express уверены. Если теряется резкость, нужно проверить зрение. И полный комплект очков для тебя от 49 евро. Твой эксперт по зрению уже 35 лет. Подробнее на VisionExpress.lv.
3: ТВ3 Групп и Доктор Клоун приглашают. Присоединяйся к команде докторов-клоунов. Подай заявку в школу докторов-клоунов до 10 июля и помоги маленьким пациентам выздороветь. Ведь маленький красный нос способен разрушить огромные горы печали. Подробнее узнай на сайте Доктора Клоуна или посети drclowns.lv.
4: Good Sleep Spray – dabīgs miega sabiedrotais, kas palīdz ātrāk iemigt un izbaudīt kvalitatīvāku miegu. Pietiks žāvāties, izmēģini Good Sleep Spray – uzturu bagātinātājs. Uzturu bagātinātājs neaizstāj pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
5: No idejas līdz risinājumam, kas maina pasauli, ir viens solis. Spēr šo soli kopā ar RTU. Studē inženierzinātnes, augstās tehnoloģijas, dabas zinātnes, sociālās zinātnes un pārvērt idejas attīstībā. Piesakies studijām līdz 20. jūlijam. Plašāka informācija mājaslapā rtu.lv. RTU – no idejas līdz pasaulei.
6: Евроаптека на твоей стороне, чтобы сэкономить больше. Весь июль жаркие летние скидки до 70%. Приходи и используй возможность сэкономить. Витамин D Valmark Forte 4000 со скидкой 70%. Термальная вода Авене и Neuromed Sleep Forte со скидкой 60%. А Магвит Плюс и масло для душа Биодерма Атодерм всего за полцены. Приходи в Евроаптеку и лови другие жаркие летние скидки. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
7: Vai tu arī dzirdi šo lielisko skaņu? Tā pildās bākas Circle K ar atlaidi 10 centi litrā, tīrais prieks klausīties. Lejupielādē Circle K lietotni un aktivizē 10 centu degvielas atlaidi katru nedēļas nogali. Circle K un diena izdevusies.
8: Trīs ādas nost nevelkam. Vestkredit digitālajā filiālē iepazīsti mūsu cilvēcību. Ienāc Vestkredit LV un saņem pelnītu attieksmi.

0: ātri un ar žēlastību. Šādi saņemsi atbildi uz savu pieteikumu Vestkredit digitālajā filiālē. Ienāc Vestkredit LV un saņem pelnītu attieksmi.
1: Слышишь? Именно так шуршит мешок, полный товарами IKEA с раскупки. Более 700 товаров по жарким ценам. Раскупка только до 19 июля. IKEA.
2: Евроаптека на твоей стороне, чтобы сэкономить больше. Весь июль жаркие летние скидки до 70%. Приходи и используй возможность сэкономить. Витамин D Valmark Forte 4000 со скидкой 70%. Термальная вода Авене и Неурамед Sleep Forte со скидкой 60%. А Магвит Плюс и масло для душа Биодерма Атодерм всего за полцены. Приходи в Евроаптеку и лови другие жаркие летние скидки. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
3: Lai kurš šovasar dotos uz jūru, laukiem, piknikā vai pie grila, veikali Top ir vasarai pa ceļam. Saulaini, gardi un izdevīgi piedāvājumi visiem vasaras plāniem.
4: No 1. līdz 14. jūlijam piens Alma 2,5% 2 litri 1,47 €. Un sausmaizīte Selga 200 gramu 1,99 €.

0: страхуй своих питомцев надолго и счастливо. Дополненное страхование медицинских расходов для домашних животных будет действовать всю жизнь, если начнешь страховать своего питомца до его 3-го дня рождения. Заходи на if.lv.
1: Предложение супервыходных в Lidl с 4 июля. Маленькие сливовидные томаты 500 грамм, евро 49. Свиной шейный карбонат 1 килограмм, 3,79. И филе атлантического лосося 150 грамм, 2,89. Lidl стоит того.

13,99. Вяленые помидоры 100 грамм, €0,99. И тирамису 2 по 80 грамм, €0,89. Попробуй мир на вкус вместе с Lidl. Lidl стоит того.

0: Евроаптека на твоей стороне, чтобы сэкономить больше. Весь июль жаркие летние скидки до 70%. Приходи и используй возможность сэкономить. Витамин D Valmark Forte 4000 со скидкой 70%. Термальная вода Авене и Неурамед Sleep Forte со скидкой 60%. А Магвит Плюс и масло для душа Биодерма Атодерм всего за полцены. Приходи в Евроаптеку и лови другие жаркие летние скидки. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
1: Lai kur šovasar dotos uz jūru, laukiem, piknikā vai pie grila, veikali Top ir vasarai pa ceļam. Saulaini, gardi un izdevīgi piedāvājumi visiem vasaras plāniem.
2: Saldējums Baltija, vaniļas 95 grami, 99 centi un šķīstošā kafija Nescafe Strong 250 gramu, 6,99 €.
3: Kas dara, tiem sanāk. Tele2 ir attīstījis plašāko 5G pārklājumu Latvijā. Ātrs un stabils internets pieejams ne tikai pilsētās, bet arī reģionos, jo jums tas ir svarīgi. Tele2. Ātrs internets jēgpilnai lietošanai.
4: Vai tu arī dzirdi šo lielisko skaņu? Tā pildās bākas Circle K ar atlaidi 10 centi.

0: ātrā, tīrais prieks klausīties. Lejupielādē Circle K lietotni un aktivizē 10 centu degvielas atlaidi katru nedēļas nogali. Circle K un diena izdevusies.
1: Предложение супервыходных в Lidl с 4 июля. Маленькие сливовидные томаты 500 грамм, евро 49. Свиной шейный карбонат 1 килограмм, 3,79. И филе атлантического лосося 150 грамм, 2,89. Lidl стоит того.
2: Мяу-мяу-мяу-мяу-мяу-мяу-мяу-мяу-мяу-мяу.
3: Застрахуй своих питомцев надолго и счастливо. Дополненное страхование медицинских расходов для домашних животных будет действовать всю жизнь, если начнешь страховать своего питомца до его третьего дня рождения. Заходи на IF.LV.
4: Слышишь? Именно так шуршит мешок, полный товарами IKEA с раскупки. Более 700 товаров по жарким ценам. Раскупка только до 19 июля. IKEA.
5: Vasara sākas ar svaigiem piedāvājumiem pie Bites. Samsung Galaxy telefoni ar lieliskām atlaidēm. Pērkot Xiaomi telefonu, otru tādu pašu saņem par 1 eiro, bet JBL austiņas tavai vasarai pilnā skaļumā par neticamu cenu. Meklē Bites.lv un Bites salonos. Bite.
6: Mans, jo vienmēr svaigs, vienmēr gards, vienmēr izdevīgs. Maxima ir mans veikals. Wow! No 30. jūnija līdz 6. jūlijam. Saldie tumši sarkanie ķirši. 4,49 eiro kilogramā. Ar paldies karti, saldējums, magnum. Ar zemenēm vai mandelēm. 81 vai 83 grami. 79 centi. Šķīstošā kafija. Jakobs Kronat Gold. 200 gramu. 5 eiro. 99 centi. Maxima. Lai nekā netrūktu.
7: Новый международный турнир, новый формат, новая возможность посмотреть на звезд мирового хоккея. 8 стран на одном льду, в одном турнире. 3...

0: Мега Пиркомс. Покупай больше, плати меньше. До 12 июля особые предложения на комплекты товаров 1 плюс 1. Молочные продукты, сладости, закуски, бакалея и товары для дома. Мега. Просто, удобно, рядом.
1: Утро начинается не с кофе, а с них.
2: Любой рабочий
3: доброе
2: день.
3: Доброе утро, я не вижу тебя целых два дня, как это прекрасно.
2: Да, но если хотите видеть нас и, более того, слышать нас 24/7, а может быть в определенное...
3: Да не пугай меня, я не буду так много работать.
2: Для этого есть наше приложение, которое прекрасно работает в наших всех телефонах и смартфонах. Обновляйте приложение Топ Радио Латвия, если у вас еще оно не установлено, устанавливайте.

0: объявляю уже капитуляцию, поет Люся Чеботина. Мы же с вами, друзья, прямо сейчас ненадолго прервемся. Это звездный дайджест на Топ-Радио. Скоро продолжим.
1: Новинки недели. Новинки недели. New entry.

0: Кинолента. Кинолента.
1: Вы слушаете «Звездный дайджест», и прямо сейчас, друзья, немного новостей из мира кинематографа. The Hollywood Reporter сообщает о разработке сиквела рождественской классики «Гринч. Похититель Рождества». Главную роль вновь исполнит Джим Керри. В режиссерском кресле повторно окажется Рон Ховард. Над продолжением работают студии Universal и Imagine Entertainment. Сценарий разрабатывали авторы сказки «Кот» и сериала «Умерь свой энтузиазм» Алек Берг, Джефф Шафер и Дэвид Мендел. Напомним, «Гринч» вышел в 2000

Дженнахи Харрельсона. В 2023-м Харрельсон узнал, что у его отца когда-то был роман с матерью МакКонахи. Актеры не стали проверять свое возможное родство, но решили снять об этом настоящее кино. Насколько хорошо получилось, можно будет узнать уже в начале осени. Ну а актер, режиссер и давний поклонник баскетбольного клуба Нью-Йорк Никс Бен Стиллер официально подтвердил, что работает над многосерийным документальным проектом о легендарной команде. Сериал создается совместно с A24 для HBO при поддержке NBA.

0: слушаем самую актуальную музыку на Топ-радио. Это «Звездный дайджест». Скоро продолжим.
1: Кинолента. Кинолента. Топ-мьюзик.
2: Прямо сейчас.
1: Песня из Топ-20.
2: Это Топ-20. Топ-радио.
3: Бронзовый призер этой недели. Место номер 3.

Постановщик покинул работу над сиквелом на стадии предпродакшена. После этого студия начала поиски нового режиссера. Среди кандидатов рассматривался Себастьян Ваничек, известный по работе над хоррор-проектами, однако переговоры с ним в итоге не увенчались успехом. В свою очередь, оскароносный режиссер Джордан Пил завершил написание нового сценария. Об этом сообщает портал PAK. Четвертый полнометражный проект Пила на экраны выпустит студия Universal. Детали сюжета пока не уточняются. Актерский ансамбль и дата релиза будут известны только через несколько месяцев.

0: Светская хроника. Светская хроника.
1: Еще раз приветствую всех настроенных на Топ-Радио. Вы слушаете «Звездный дайджест».

Ани Девочкиной, которая родила ему 2 детей. Но в 2023 году они развелись. Еще до официального развода стало известно о романе Тимура с актрисой Катей Кабак. В апреле 2026-го Родригес

Дома 50-летний телеведущий поделился в соцсетях. «У нас появился еще один любимый день в году. 26.06.26», написал Вадим. «Сегодня родился наш третий сыночек Галыгин Лука Вадимов.

0: 2005 году сама стала мамой, а Вадим – дедом. О своей третьей беременности Ольга сообщила в феврале. Разумеется, наши сердечные поздравления. Прямо сейчас, друзья, мы слушаем самую актуальную музыку на Топ-радио. Это «Звездный дайджест», никуда не уходите.
1: «Светская хроника». «Светская хроника».

оригинально. Ты же тоже слышишь миллионы между нами. Все слишком красиво, мы не сможем быть врагами. Это тоже начал понимать годами. Увлекаюсь исключительно глобальными делами. Ты моя скрипка, я Антон.

0: Rimi zemocenu gros. Gudra izvēle izdevīgiem pirkumiem. Līdz 6. jūlijam tomāti ķekaros 99 centi kilogramā. Cūka šķiņķis bez kaula 2 eiro 99 centi kilogramā. Sieras Holandes sieranams 4 eiro 99 centi kilogramā. Rimi.
1: 7bet. Весь июль следите за матчами клуба Высшей лиги Латвии Супернова. В сезоне Высшей лиги Латвии поддерживает 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
2: Jīhā dienas veikalos Maksima. Izgaršo pasauli un ietaupi ar uzviju. No 30. jūnija līdz 13. jūlijam. Ar paldies karti jogurts Fantazija ar Mars vai M&M's garšu 79 centi. Produkcijai Santa Maria Tex-Mex pērkot vismaz divas iepuras preces 40% atlaide. Produkcijai Heinz 35% atlaide. Maksima. Lai nekā netrūktu.
3: Putni ir visiem. A kas? Vestkredit digitālajā filiālē droši nāc ar saviem putniem. Ienāc pk.vestkredit.lv un saņem pelnīto attieksmi.
4: Все для красивого и беззаботного лета от Евроникс. В июле для круга друзей электрическая зубная щетка Philips Sonicare на 23% дешевле. Теперь всего 69 евро. Узнай больше на Euronics.lv.
5: Новый международный турнир, новый формат, новая возможность посмотреть на звезд мирового хоккея. 8 стран на одном льду, в одном турнире. 3 на

0: Партнер ТОП-РАДИО.
1: ТВ3 Групп и Доктор Клоун приглашают. Присоединяйся к команде докторов-клоунов. Подай заявку в школу докторов-клоунов до 10 июля и помоги маленьким пациентам выздороветь. Ведь маленький красный нос способен разрушить огромные горы печали. Подробнее узнай на сайте Доктора Клоуна или посети drclowns.lv.
2: Сосед! На этой неделе в Мего особенно выгодно. До 12 июля в магазинах Мего. Куриные ножки Тяково только €69. И творожные сырки Магия 39 центов. Мего. Просто, удобно, рядом.

0: 29 сентября. Издание TMZ тогда сообщило, что актриса и певец живут раздельно с начала лета, а на Кидман легли заботу о двух детях, пока Урбана нет рядом. Мы же с вами, друзья, прямо сейчас слушаем самую актуальную музыку на Топ-Радио. Это «Звездный дайджест». Скоро продолжим.
1: «Светская хроника». «Светская хроника».

0: Светская хроника. Светская хроника.
1: Вы слушаете Топ-радио, это «Звездный дайджест». Вернемся к новостям светской жизни. Одежда музыкантов редко

Этого фаната Риана раскритиковали A$AP Rocky и начали писать в комментариях с призывом расстаться с ним. Знаменитое полотенце персонажа Джона Траволта из фильма «Криминальное чтиво» выставили на аукцион Prop Store. Об этом сообщили

0: Кенни Уинстон Вулф поливает их на заднем дворе и бросает им полотенца, чтобы герои вытерлись. На полотенце уже поступило 10 заявок, самая высокая из которых на данный момент составляет $1000. Мы же с вами, друзья, прямо сейчас прервемся на самую актуальную музыку на топ-радио. Это «Звездный дайджест», не переключайтесь.
1: «Светская хроника». «Светская хроника».

0: Нахрена тебе психолог, ты что в себе не уверен?
1: Серьезно?
0: А вы сильно мне верили? Мерили и сравнивали, будто на рынке на картоночке складывали. У меня загоны как коробочку. Тут даже страхи, ошибок и комплексы. Скрытые эмоции.

0: скидки. Более 700 товаров по жарким ценам. Раскупка только до 19 июля. IKEA.
1: Salgas saļais krekeriņš. Laiks uzkodai. Laiks saļajiem krekeriem. Nogaršo kraukšķīgos salga krekerus un rendē izsalkumu, lai kur tu būtu. Salga.
2: Мегапиркумс. Покупай больше, плати меньше. До 12 июля особые предложения на комплекты товаров 1 плюс 1. Молочные продукты, сладости, закуски, бакалея и товары для дома. Мего. Просто, удобно, рядом.

0: informационный партнер ТОП РАДИО.
1: Vai tu arī dzirdi šo lielisko skaņu? Tā pildās bākas Circle K ar atlaidi 10 centi litrā tīrais prieks klausīties. Lejupielādē Circle K lietotni un aktivizē 10 centu degvielas atlaidi katru nedēļas nogali. Circle K un diena izdevusies.
2: А у тебя так было? Забираешь машину из сервиса, а ее помыли и вычистили. А у тебя так было? Гостиница дает номер лучше, чем ты бронировал. А у тебя так было? Мастера делали ремонт в гостиной, а заодно починили протекающий кран в ванной. В жизни должны быть моменты, когда получаешь больше, чем ожидал. Мы называем это эффектом Big Bang. Big Bang.

0: Saldējums Baltija, vaniļas 95 grami, 99 centi un šķīstošā kafija Nescafe Strong 250 gramu, 6,99 centi.
1: Salgas sāļais krekeriņš. Laiks uzkodai. Laiks sāļajiem krekeriem. Nogaršo kraukšķīgos salga krekerus un rendē izsalkumu, lai kur tu būtu. Salga.
2: На улице жарко? Освежись вместе с Euronix. В июле для круга друзей охлаждающие цены и бесплатная доставка на избранные холодильники. Сейчас холодильник Hisense No Frost стоит всего 399 евро. Узнай больше на Euronix.lv.
3: Утро начинается не с кофе, а с них.
4: Любой рабочий
5: день.
4: Доброе
5: утро, я не вижу тебя целых два дня, как это прекрасно.
6: Да, но если хотите видеть нас и, более того, слышать нас 24/7, а может быть в определенное...
5: Не пугай меня, я не буду так много работать.
6: Для этого есть наше приложение, которое прекрасно работает в наших всех телефонах и смартфонах. Обновляйте приложение Топ Радио Латвия, если у вас еще оно не установлено, устанавливайте. Там будут конкурсы, там будут призы и подарки.
5: Подарочки мы уже подготавливаем.
6: Подарочки
7: Андрей Фан и Наташа Горбачева включают утро. Днем с 7 до 10.
8: Vēlies biezākas lūpas ar izteiktāku pacēlumu? Vēlies, lai tevi pamana, taču nevēlies iedziļināties detaļās? Esi laipni gaidīta uz filera injekcijām ar nesterilu adatu. Strutojoša stafilokoku infekcija liks visiem ieplest acis šausmās.
9: Slimību profilakses un kontroles centrs atgādina. Pārbaudi sava skaistumkopšanas pakalpojuma sniedzēja kvalifikāciju un dezinfekcijas pasākumu atbilstību. Uzticies pārbaudot!

0: Планеточка. Жануйка. Луна. Порнофильмы.
1: Все, что я помню.
0: Вышел покурить. Рита Дакота. И это еще не все. Редифест 2026 в Риге. 29 августа. Вондерсала. Билеты уже в продаже на www.ticketshop.lv и www.redifest.lv.
2: Latvijai ir darītāji, dzīves skolotāji, glābēji, iedvesmotāji. Mums ir savi Latvijas lepnumi.
3: Tā vienkārši ir jādara. Mēs tā darām.
2: Kurš ir tavējais? Palīdzi vairot labo. Pastāsti par savu Latvijas lepnumu visiem. Sūti vēstuli vēl šonedēļ uz Latvijas lepnums LV.
4: Ты слышала, что Big Bank платит своим клиентам?
5: Что делает Big Bank?
4: Платит своим клиентам.
5: Big Bank платит своим клиентам?
4: Да, Big Bank платит своим клиентам.
6: Да, все верно. Теперь Big Bank предлагает повседневные банковские услуги и платит тебе 2% годовых за остаток на твоем счету. Big Bank. С условиями можно ознакомиться на bigbank.lv.
7: Слышишь? Именно так шуршит мешок, полный товарами IKEA с раскупки. Более 700.

0: Шемишкин. RoyFest – масштабное событие, где артисты из разных стран объединятся на одной сцене. 8 августа. Рига. Фонда Сала. Билеты на ticketshop.lv.
1: Ātri un ar žēlastību! Šādi saņemsi atbildi uz savu pieteikumu Vestkredit digitālajā filiālē. Ienāc Vestkredit LV un saņem pelnītu attieksmi.

0: у тебя так было? Забираешь машину из сервиса, а ее помыли и вычистили. А у тебя так было? Гостиница дает номер лучше, чем ты бронировал. А у тебя так было? Мастера делали ремонт в гостиной, а заодно починили протекающий кран в ванной. В жизни должны быть моменты, когда получаешь больше, чем ожидал. Мы называем это эффектом Big Bang. Big Bang – твой домашний банк. Подробнее на bigbank.lv.
1: Iegūsti vairāk pie Tele 2. Iegādājies Samsung Galaxy S26 Ultra par 1199 eiro un saņem Galaxy Smart Tag 2 dāvanā. Samsung Galaxy A37 5G par 289 eiro. Un īpašais piedāvājums Samsung Galaxy A16 pēc vienu un otru saņem dāvanā tikai par 179 eiro. Izvēlies savu Samsung Galaxy jau tagad. Ienāc Tele2.lv vai jebkurā Tele 2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. Līdz 31. Jūlijam vai kamēr akcijas ierīces un dāvanas ir pieejamas. Tele 2.
2: Сосед! На этой неделе в Мего особенно выгодно. До 12 июля в магазинах Мего. Куриные ножки Тякова только евро 69. И творожные сырки Магия 39 центов. Мего. Просто, удобно, рядом.
3: Топ Мьюзик. Песня из Топ
4: 20. Это Топ 20. Топ Радио.
5: 19 позиция.

0: Все для красивого и беззаботного лета от Евроникс. В июле для круга друзей устройство для приготовления замороженных напитков Ninja Sushi сейчас на 140 евро дешевле. Узнай больше на Euronics.lv.
1: Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēneša kredīta maksājumus ar Samazini LV. Reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
2: Утро начинается не с кофе, а с них.
3: Любой рабочий
4: доброе
3: день.
4: Доброе утро, я не вижу тебя целых два дня, как это прекрасно.
3: Да, но если хотите видеть нас и, более того, слышать нас 24/7, а может быть в определенное...
4: Да не пугай меня, я не буду так много работать.
3: Для этого есть наше приложение, которое прекрасно работает в наших всех телефонах и смартфонов. Обновляйте приложение Топ Радио Латвия, если у вас еще оно не установлено, устанавливайте. Там будут конкурсы, там будут призы и подарки.
4: Подарочки мы уже подготавливаем.
3: Подарочки
5: Андрей Фан и Наташа Горбачева включают утро. По будням с 7 до 10.

0: Фест 2026 в Риге. 29 августа. Вондерсала. На сцене. Айспик. Нервы. Нойз МС. Монеточка. Порнофильмы. Луна. Вышел покурить. Рита Дакота. И это еще не все. Новые имена скоро. Не пропусти Радиофест в Риге. 29 августа. Билеты уже в продаже на www.ticketshop.lv и www.radiofest.lv.
1: Tā bija parasta Jāņa diena. Izdzēru pāris aliņas, ar draugiem gājām pirti. Pēc tam gribēju atvēsināties dīķi. Simtiem reižu esmu lecis, bet tā viena reize bija liktenīgā. Paslīdēju kāju, leciens samisējās. Dzirdēju, kā salūst man kakls kriemeļi. To, ka nonākšu ratiņkrēslā, sapratu tikai nākamajā dienā slimnīcā. Skarbi, vai ne?
2: Pārgalvīga rīcība var radīt traģiskas sekas. SPKC aicina. Nelec. Uzzini vairāk spkc.gov.lv.
3: Iegūsti vairāk pie Tele 2. Iegādājies Samsung Galaxy S26 Ultra par 1199 eiro un saņem Galaxy Smart Tag 2 dāvanā. Samsung Galaxy A37 5G par 289 eiro. Un īpašais piedāvājums Samsung Galaxy A16 pēc vienu un otru saņem dāvanā tikai par 179 eiro. Izvēlies savu Samsung Galaxy jau tagad. Ienāc Tele2.lv vai jebkurā Tele 2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. Līdz 31. jūlijam vai kamēr akcijas ierīces un dāvanas ir pieejamas. Tele 2.
4: ТВ-3 Групп и Доктор Клоун приглашают. Присоединяйся к команде докторов-клоунов. Подай заявку в школу докторов-клоунов до 10 июля и помоги маленьким пациентам выздороветь. Ведь маленький красный нос способен разрушить огромные горы печали. Подробнее узнай на сайте Доктора Клоуна или посети drclowns.lv.
5: Сосед! На этой неделе в Мего особенно выгодно. До 12 июля в магазинах Мего. Куриные ножки Тяково только евро 69. И творожные сырки Магия 39 центов. Мего. Просто, удобно, рядом.
6: Putni ir visiem, a kas? Vestkredit digitālajā filiālē droši nāc ar saviem putniem. Ienāc pk.vestkredit.lv un saņem pelnīto attieksmi.

0: sabiedrotais, kas palīdz ātrāk iemigt un izbaudīt kvalitatīvāku miegu. Tik vienkārši kā viens pūtiens zem mēles pirms gulētiešanas. Pietiks žāvāties, izmēģini Good Sleep Spray un izgulies pa īstam. Uzturu bagātinātājs. Uztura bagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
1: Утро начинается не с кофе, а с них.
2: Любой рабочий
3: доброе
2: день.
3: Доброе утро, я не вижу тебя целых два дня, как это прекрасно.
2: Да, но если хотите видеть нас и, более того, слышать нас 24/7, а может быть в определенное...
3: Да не пугай меня, я не буду так много работать.
2: Для этого есть наше приложение, которое прекрасно работает в наших всех телефонах, смартфонов. Обновляйте приложение Топ Радио Латвия, если у вас еще оно не установлено. Устанавливайте, там будут конкурсы, там будут призы и подарки.
3: Подарочки мы уже подготавливаем.
1: Андрей Фан и Наташа Горбачева включают утро. По будням с 7 до 10.

диджей Мишкин. Relive Fest – масштабное событие, где артисты из разных стран объединятся на одной сцене. 8 августа. Рига. Фонда Сала. Билеты на ticketshop.lv.

хочешь знать, где мы? Я запрещу тебе молчать, я разобью твои стены.

диджей Мишкин. Rely Fest – масштабное событие, где артисты из разных стран объединятся на одной сцене. 8 августа. Рига. Фонда Сала. Билеты на ticketshop.lv.

0: Слышишь? Именно так шуршит мешок, полный товарами IKEA с раскупки. Более 700 товаров по жарким ценам. Раскупка только до 19 июля. IKEA.
1: Ты слышала, что Биг Банк платит своим клиентам?
2: Что делает Биг Банк?
1: Платит своим клиентам.
2: Биг Банк платит своим клиентам?
1: Да, Биг Банк платит своим клиентам.
3: Да, все верно. Теперь Биг Банк предлагает повседневные банковские услуги и платит тебе 2% годовых за остаток на твоем счету. Биг Банк. С условиями можно ознакомиться на bigbank.lv.
4: Салгас саляйс крекеринч. Лайкс ускуадай.

игнорировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?